0: А я тебе мыслю, кое-что тебе чинай мудрейши, або со знай меньше весели, душ нечто пшина в укне, а на хайтеш с нашим www, на кое-что под вупиши не будете, подаме санетко с мерчином венком до Египтоске.
1: 3, 2, 1. www. Веда, ведомост, а вунамаканки.
2: Ze sedom antikskih svetových dživov steja

Сами се засе грома же с вами на кунц. Тежения я сриш в наших культурных показках гронима вам засе цон не диалина жетен пад пшепасч. Вот сам мимо того то гроно буджото вам нет. Вчера жиом я сам Аня Кохоль Шварцева. Жицем вам добрый старт до кунца тежения с нами с Брамборским сарским радиом.